0: Мосля на жизнь красавица умерла, хотя при такой жизни, ты знаешь, можно умереть рано, блядь. Пизда не выдерживает нихуя. Мозги распадаются, блядь. Мосля на и трипер какой поймала, блядь, такой вездесущий, блядь, который ее... Ну, это не наше дело, блядь, но ебал ее принц. Она предложила. Говорит, вот ты, сука, мной овладеешь, блядь. Но за это 99 ночей ты будешь мной овладевать каждый день, сука.
1: Ну, конечно, не так, как мы с тобой тут, блядь, сунул-вынуло бежать, ебать, тебе платить.
0: А где же, блядь, это вот, как ее, блядь?
1: Ну, как я тебе рассказывал про нее, блядь, в слове о сексе, я тебе помнишь, говорил, сука, блядь? Где ты, блядь, твоя эта совесть, блядь, короче? Говоря,
0: бабу же нужно удовлетворить. Так вот она, сука, говорит, только чтобы удовлетворить, бля, не просто так, кончил и побежал, бля.
1: Ну он молодой пацан, думает, ёптемать, хуй не впердолить, блядь.
0: Так он, сука, сколько там кальмаров переел, сколько рыбы, блядь. Он уже этими копченными угрями срал просто, блядь. И все равно не выдержал,
1: коли кореш тобой драгоценный.
0: Умер, блядь, от разрыва аорты. На сотую ночь, блядь. Он ее ночь-то выебал, а за это, значит, 99 еще ночей. И в результате получилось 100, блядь.
1: Ну вот, он-то нахуй от разрыва аорты, а она-то пизда.
0: Ну что ты думаешь, бля?
1: В торте, что ли, бля? Тоже нахуй, блядь, недолго прожила, промаялась, блядь.
0: Хотела острых ощущений и получила. Они там, японцы, на островах давно открыли всякие эти вот, блядь. О, блядь, пока у нас по избам там в темноте, блядь, пёжились в грязи, блядь, в клопах. Там уже было всё, сука.
1: Вот у него в этой книге, блядь, 99 танков, нахуй. 5 пулеметов и 4, блядь, не пизю, гранатометы. Нет, нихуя.
0: Они посвящены как бы. То есть это, ну, это распространено у некоторых южных народов. Любить ту, которая якобы живет в твоем, значит, пламенном воображении. То есть дрочишь, дрочишь, дрочишь, пока у тебя нахуй руки в кровь не сотрутся. Сам представляешь ту, которая жила 100 лет назад, потому что здесь ты не находишь ту, которая тебе нужна вот сейчас, 3 минуты, прям, понимаешь? Вот впердолить, впердолить.
1: Нет, нахуй. Ни Зинка, ни Клавка, ни Тамарка не устраивают его нихуя. Никакая продавщица киоска, блядь, и даже крупножопая баба, идущая по улице, по моей, например, блядь, за продуктами, но не устраивает она его нихуя. Хотя она, может, ему и не дала бы.
0: Он и не спрашивает нихуя, он дрочит и дрочит, блядь. И все то и столетней давности посвящает. Вот так и рубок осё, блядь. Хотя он не дрочил, конечно, он описывает все. И, понимаешь, вот в чем тут, блядь, тоже... Скажи, вот ты, например, поебался втихаря и молчишь. Я тебя по глазам вижу. Все у тебя глазенки-то вылупились, блядь, и жалупа, блядь, тут у тебя проступает через штаны. А, поебал. Понятно, но ты же не скажешь.
1: А поэт он не может, сука. Он должен оповестить. Сейчас выебал я такую-то вот такую-то, блядь, Сюдзюки на нуке, блядь. А вчера служанку, блядь, ее. А вчера чик папу не... Ой, простите, блядь, там, как у нее пойдет.
0: Ты понимаешь, блядь, какая гордость поэта, блядь? Он на то и поэт, что он все рассказывает. Вчера сходил, посрал, но срал отменно и как-то гнусно было на душе.
1: Поэтому эти танки там и рождались. Он смотрит на мир и говорит, растет, говорит, сакура в цвету.
0: Пойду, говорит, я милую уебу, бля. Ну что-нибудь в этом роде, бля.
1: Он не мог просто так пройти и сказать, пойду-ка я с Машке в пердолю, как мы-то, знаешь, про себя причем. Он сразу народу объявляет на пергаменте, блядь.
0: Вот сакура, мол, цветет. А ты, кстати, не видел сакуру цвет? Ой, блядь, Коля, я тут видел, как она расцветала, блядь, у кореша моего драгоценного на даче у одного. Ой, блядь. Цветок к цветку все завалено, блядь. Она маленькая такая, сука. И как она, когда она цветет, она неделю цветет, блядь, глаз оторвать. Мать. Японцы просто садятся нахуй. Ну, в смысле, кто нахуй, кто на колени, блядь, кто на пизду. И смотрят, у них называется созерцание цветения сакуры, блядь, кореш ему драгоценный, блядь.
1: На работу не ходят, все нахуй посылают, блядь, не ебутся, а созерцают цветение сакуры. Ночь на дворе, а он все созерцает, блядь,
0: а саке, у них же не водяра, блядь, у них хоть зима и есть, зима у них есть, блядь, но он не такая, как у нас, блядь. У нас только водяра спасает, а у них саке, 20 градусов нахуй. О, как, рябин на коньяке, Колян.
1: Кстати, мы ее с собой выпьем чуть-чуть. Он там у меня стоит в уголке. Возьми, налей, пиздани и успокойся.
0: И мне чуть-чуть, спокойно, для бодрости духа, бля. Вот эта сакура, знаешь, под саке. Отличное, блядь, зрелище. Просто, я говорю, классическое зрелище японца, блядь. Ему больше нахуй не надо. Он, говорит, потом выходит, говорит, да тебе не пишешь, в рот ему все похуй, говорит, блядь. Вот видел, говорит, цветущую сакуру, говорит, блядь.
1: Ну, если еще... А бабы у них тоже красивые есть, пизденщики такие темненькие, блядь, все такое, блядь. Они же в кимоно ходят все, и там, глядишь, показалось пальчик, мизинчик, о, все, японский.

0: обкончать срок. Потому что они больше не покажут никого. Ну, не как мусульманки, блядь, лицо прикрыли, блядь, пошли. Нет, они лицо, посмотри в мои раскосые глаза, когда увидишь месяц на челе, блядь, еба... Нет, у меня же поэзия разбирает, блядь. То есть, тут Рубока все... Наш кореш, наш. Он не может, блядь, промолчать про то, что видел. И все рассказал. И 99 этих ебаных танков написал, блядь. То есть, этих сиськов, блядь. Потому что 99 ночей посвятил этой пизде, которую любил через 100 лет после ее смерти. Нихуя себе. Каково? Представляешь, ты бы любил, блядь. Короче, это эротические танки, блядь. И называется сборник «Ночи Камати» или «Время цикад», блядь. Цикады такие твари, блядь, понимаешь? Кузнечики. Помнишь, я к одной все походил, думаю, где же она пиздит, собака? Она крапивит, сидит и пиздит, пиздит. Блядь, думаю, ох, сука, я долго, у меня зрение даже напряглось, блядь. Нашел пидораску, блядь. Кузнечик такой зелененький сидит и лапками вот это цикает себя, блядь. Ее цикады так и называют. Цик-цик-цик-цик-цик-цик. А потом я про нее узнал, блядь, про этот цикад. 7 лет, сука, личинка в земле лежит. 7 лет, Коля, с ним драгоценны. Чем она питается, своим говном, что ли? Но вылезает и на крапиву, и сразу цикать, блядь. Какой хуй ты на меня цикаешь? Ну, 7 лет, посиди в говне. Зацикаешь, сука, на белый свет. Вот она и цикает все время. Уснулась на дворе она все. Цик-цик-цик-цик. Ей нажаться надо, блядь? Ей радость жизни познать надо? Она же, блядь, водки не пьет нихуя, в пивные бары не ходит нихуя. Она и цикает на крапиве, блядь. Глядишь, кто-нибудь подлетит, хоть выебит кого-нибудь, блядь. За 7 лет содержания, блядь, под строгим арестом, нахуй, в земле. Несчастный цикад, так он назвал, блядь, все, блядь, время цикад, то есть, блядь, время цикать. И, короче, тут, значит, чувак пишет, что танки данного Рубока-то все отличаются резкой субъективностью. Но они произвели взрыв, поскольку они настолько сексуальны, блядь. Ну, я посчитал, блядь, ну, посчитал. Ну, не настолько уж они и сексуальны, коли тебе скажу. Это больше-то фантазия японцев, блядь, дорабатывает. Но если так вдуматься, я бы их посексуальнее написал, блядь. Например, я даже написал, вот, например, как под эту, под Рубоку, все, блядь. Засунул руку ей в пизду глубоко и понял, это очень хорошо. Да, субъективно наш писал Рубока, а полностью Рубока. Все. О, блядь, я такой стих рожаю просто вот на раз, блядь. Но только у меня четверостишие получается, блядь. А у него танки, блядь, а их 5, ебать, их колотить. Попробовал и написал я. Ты знаешь, я, блядь. Я тебе расскажу, Вот я почитал Рубока, и у меня сразу такие рой мыслей. Когда впердолил я тебе на медни, разверзлись тучи над горой Судзуки. Когда же вынул, снова потемнело. Ебать, Судзуки непростое дело. Опять у меня рифма. А у них нет. У них вот так получается. Смотри, я под них тоже пытался писать. Смотри, бля. Так. Вот, например. Всю ободрала жопу о колючки, когда мы перлись пьяные в пизду в Крыму. По тропке сетси, увиди это, ужаснулся. Ужаснулся. С тропы буквально наебнулся. Это я уже добавляю. А танка моя заканчивается именно словом. Увидев это, ужаснулся. Это именно по-японски будет. То есть додумывай сам. Ушел ли он, стал ли смотреть, как они ебутся, или другое дело? Корешь ты мой драгоценный. Например, вот я вчера приехал с рынка. Простая история, но немножко заебанный. И родилась такая и танка, Коля. На рынок съездил Сюра и вернулся с кальмарами, креветками и рыбой. На рынке все дешевле, но народу так дохуя, что телу не проткнуться. Ну как тебе, танка моя, блядь? Заебательская, блядь, танка. Главное, все правда, ёпты. И только чуть-чуть потеплело, у нас сразу начинается геморрой, блядь. Все сразу в поту, блядь. Лазают, сука. Пакеты маленькие дают, сука, в руки, блядь. Идёшь, у тебя на 3 пальцах висит. Там черешня, там, блядь, скворечня. Там, ебать, её колотить, блядь. Абрикосы, блядь. Из Греции, ёбаный конотоп, блядь. И прочее, прочее. А кальмаров килограмм, купленный мной. Ну, они, правда, легкие, но килограмм. Их дохуя. Ты вот сейчас их, кажется, ешь. И понимаешь, что правильно все разделал, что купил килограмм кальмаров, именно сосёных, именно так. А хули мы по аптечкам по этим, блядь, по этим ларькам бегаем нахуй. Там 5 грамм за 30 рублей. Пошли не нахуй. Все, на рынок в пизду. На пражскую. Короче, я... Это не про танки нихуя. Но танки есть танки, блядь. Пишет Рубока, например. Рубока Соболя. Все тихо, только крики сторожей, стук колотушек, сладостные вздохи порою нарушают тишину. И приписывает «гостиницы». Понимаешь? То есть в гостинице все ебутся. Ты понял? Нет, ну ёпта, блядь, ну что ты понимаешь, нихуя. В этом-то и есть, блядь, прелесть танков, нахуй. Все, сначала нихуя не понимаешь-то, а потом хуяк, вроде как, ну как, блядь, Крылов нахуй. Раз, баранчи и басня такова. В гостинице еблись все. Кто дал тебе имя, малышка из квартала Симати, блядь? Зачем так искусно губами ласкаешь коралл? О, бездна блаженства, бля. А коралл это ты сам понял, да? Ну хуй тебе объяснять. Ну хуй, ёптать, сосёт она, блядь. Ода минету, пизда. Кто тебе дал такое, мол, имя? Зачем так искусно ласкаешь коралл? И у него все точно. Коралл, значит, у него. И нефритовый стержень, блядь, хуй называется. Везде, блядь. Мой нефритовый, мол, ствол, блядь. Думаю, нихуя себе хуй имел, товарищ, блядь. Было о чем пописать, бля. Писал только, когда он у него падал, бля. Потому что иначе он всю кровь с мозгов снимал. И мозги нихуя не думали, блядь. Мышь, такой хуй поднять, нефритовый ствол, блядь. Как ты думаешь, блядь? Всю кровь отсосет, нахуй, от головы. Ты бросила полог и ветреную ночью залучила к себе ночевать. И тогда на рукав мой с небесной реки луна опустилась тихонько. Не понял нихуя? Да и я не понял, ну как философично, бля. То есть, ну, ночью они, значит, проебались, короче. Какие, бля, стихи. Вот, смотри. Рассыпалось ожерелье. Слиняли кармины сюрма. Ну, краски, в смысле, съебало. Они красились этой хуйней кармином, сюрмой. В укусах твой рот, а пышная некогда грудь в царапинах от ногтей, блядь. То есть он за один ночь так ей сиськи оттянул, что она уже некогда была, понимаешь? Пышная, блядь. И царапал всю сраку, блядь.
1: Вот это я понимаю, блядь, поебались.
0: Корище мой драгоценный. Вся любовь и сиськи в стороны, блядь. Есть о чем написать, блядь. А не то, что, блядь, перепихнулся и побежал. Зайчонок ты мой, блядь. Холодный, блядь.
1: Ты вскрикнула, найдя рукою жезл.
0: Ты понял, да, чего он говорит? А не фрит, он жезл.
1: Она вскрикнула, понимаешь? И снова тишина глубокая. Ни звука. То есть охуела баба, как увидела такое ебло, блядь. И об этом тоже написано. То есть я тоже мало не пробых, и хуй у меня здоровый, блядь. Хотя не в здоровом хуй, конечно, дело, ты сам понимаешь. Увы, не часто мы предавались безумным ласкам.
0: С платья дорожного пыль отряхну. Это с командировки, когда муж явился, блядь, и говорит, о, бля, вы тут ебетесь, блядь, а я там яйца там по 90 копеек продаю, блядь. Ты помнишь, как у нас, блядь?
1: Ну и с ним Артур такой же было, блядь. Он же свободный, блядь. Мы слишком далеко зашли в поцелуях. Наряд твой расстегнут? О, как непрочны супружеские узы! Намекает, что он рога кому-то наставил, блядь. Представляешь, блядь? Ну, все не вечно под луной. Конечно, супружеские узы тоже не вечны, блядь. Некоторые живут до гроба, но хули толку, бля. Философия, ёпты. Она нежна, не рань ее души. Поспешностью не принуждай к сиянью. То есть, ебаться не спеши, не понимаешь? Это психически. Попробую лаской, милый, угодить. То есть, альтруизм сексуальный включить надо, блядь. То есть, не каждый впердолить-то надо, а можно еще и подумать, как ее обработать, блядь. Если, конечно, она тебе нравится, бля, пизда. Волнуется красавица Таю.
0: Ну, Таю это у них, наверное, такой вид бляди местный. Волнуется она, сумеет ли ранг оплатить. То есть это у них тоже, блядь, свои дела. То есть сумеет ли она за ночь там отдать бабе деньги за то, что она снимала квартиру. Ну, короче, грубо говоря, понимаешь, блядь.
1: Не от того ли удваивает стоны, ветер ласкает губами темную алую щель, блядь.
0: Ты веришь, нет? То есть она лежит с пиздой наружу, блядь. И думает, как бы отплатить, блядь, оплатить эту, блядь, ебаную ранг, блядь, койку вот эту ебаную, блядь, красавица, стою-то, блядь. А в это время у нее щель, значит, наружу, и ветер хуярит туда со всеми этими пылинками и всякой хуйней. Ты веришь, нет, чувак, к чему любовь приводит, блядь?
1: Привлек несчастную к себе вплотную. Увы, любовь служанки
0: – недолговечная росинка. На острие листка бамбука, блядь.
1: Тебе бамбук никогда в сраку не манжался, блядь? Он же, сука, прорастает моментально, блядь. Только в сраку вонзил, тут же пророс.
0: Вот служанка говорит, там, говорит, увы, любовь служанки недолговечна.
1: Как недолговечна? Поебал, еби ее завтра, еби ее послезавтра.
0: У них не принято служанки ебать, понимаешь? Это у нас, блядь. Кто подвернулся, того и выебли, блядь. А там все скро... Ах ты, служанка, извини. Пускай тебя служак ебет. А я, говорит, гордый человек, я дворянин, блядь. Я ебу вот именно там эту вот красавицу Таю, блядь. На краю. О, как все тонко. Что ты, блядь, мы, говорит, вчера пополудни испили чашу блаженства, и до сих пор у меня хуй, мол, как сказать, не стоит. Наверное, была больна ты. Это я уже добавил от себя.
1: Влажная роза опять распустилась в тумане. Счастье осталось на кончике языка, блять.
0: Коля, Коля, мой драгоценный. Это он ей, значит, отментярил, блять?
1: И так ему было хорошо и сладко, блять, от ее этих всех дел-то, блять.
0: Тут кальмаров никаких не надо, нихуя, Коля. Выплюнь нахуй сейчас же, блять. Не блюй, сказал. Это ты, блядь, с Клавкой со своей не умеешь пользоваться пиздой.
1: Хорошо приготовленная пизда, Коля, заметь. Это очень хорошее блюдо.
0: Очень хорошее блюдо для настоящего мужчины, блядь. Только в спокойной атмосфере.
1: В спокойной атмосфере. И ты знаешь, что пизда это понимает. И чувствует, я тебе говорю, ой, почувствует.
0: Багровое небо набухло весенней грозой. Ласточки сделали круг.
1: Так тяжелеет нефритовый ствол в пальцах любимой.
0: Констатация факта. Хуй встает. Ебаться пора. То есть, пока ласточки делали круг, все произошло. Вроде бы просто, Коля. А с другой стороны, ты бы додумался до этого? Рассказать, мол, когда сидел я на кухне, и Зинка встала раком, хуй мой встал, пока таракан прополз, блядь, мимо раковины, блядь. Я тебе такие, блядь, стихи-то рожаю, пизда. Сам начнешь писать, блядь. Чё ты там, говорит, нахуй? А, не нахуй, а на ухо. Я такой, чё ты там на ухо шепчешь супругу, блядь, а нахуй? Я хотел сказать, Коля, блядь, сам раскололся, блядь. И нежно прижимайся к нему. Зачем меня
1: краснеть ты заставляешь? То есть они ебутся, а муж не знает. Но жене похую, а он краснеет. Какая целомудренность, Коля. Какая целомудренность, бля, в мужике, блядь.
0: Мужики всегда выше баб. Всегда выше баб. Потому что у них хуй толще, а у баб, правда, хуя нету. Извини, заболтался, блядь. Ну, они без дурашки, вот давай, еби.
1: А тут все выше. У мужиков
0: все выше. Яйца иногда бывают выше, иногда опускаются, правда. Весенним днем на берегу покатом нашли друг друга в камышах. Мерцающим веером тела отражаются в воде.
1: То есть ебемся, и никто нас не видит, но в воде отражается, блядь. Ты отдаешь себя без колебания. Стремглав ложишься, как птица с ветки слетает платье, бля.
0: Нетерпеливый попался ему. Вот ты прям сразу говорит, в кусты ебаться. Не разгребая нихуя, может, на какую жабу можно наступить, блядь, или на какую другое земноводное, а нихуя.
1: Это, значит, страсть, Коля, страсть, пизда. Он пишет о страсти, блядь.
0: Например, ну, сугубо японское, блядь, нынче вплываю в тебя на утлом челне, блядь. Не спеши рассмеяться, под кимоно кацураки. Не знаешь, что такое кацураки, блядь? Да кальсоны, ёптовы. В кальсонах вышел, забыл снять, блядь. Ну и пизда рассмеялся, увидев кальсоны, блядь. Может, не кальсоны, хуем не знает. Ну, посмотрим в словаре. Все у них там закацураки такие.
1: Перевод со старояпонского, Колян. Со старояпонского ты уж, блядь, прости меня, кореш мой драгоценный. Могу ошибаться.
0: Но на кальсоны похоже, блядь. Тянут кацураки на кальсоны, блядь. Ищет гора, к кому хоть на миг прислониться.
1: Чтобы коралл отразился, Коля, в зеленой воде.
0: У него всегда хуй в зеленой воде отражается, блядь. Ты смеешься, блядь. Ну, у него хуй зеленый, значит, блядь. Или коралл.
1: Вон там покарал, хуй его не знает. И коралл их всех бледей.
0: У него вот коралл, я смотрю, у этого рубаки все так коралл все, блядь, мало не покажется, бля.
1: За рощей бамбука ты вновь приставала ко мне, блядь.
0: То есть вновь, обрати внимание, Коля. Значит, уже до этого было, блядь. Забрезжил рассвет. Вспоминать напрасно где и когда.
1: Впервые вздрогнул коралл.
0: То есть коралл у него уже отнялся, нахуй. Она так до него доприставала, что уже вспомнить, блядь, когда у него стоял, он уже не может.
1: Заебало. А всего в 5 строчках сказано. Вот она философия, блядь, танков.
0: Как сладко любви предаваться на станции Исибе Вами.
1: Забудь о деньгах, девушка Дзеро. То есть он там, значит, ебал на станции какую-то бабу между вагонами. Она говорит, дай денег, пошла нахуй.
0: Тоже просто, блядь, но со вкусом, блядь.
1: Это, знаешь, как у наших у ворот в тихом переулочке нищенку ебет за кусочек булочки.
0: Хоть булочку дал, а этот нахуй послал.
1: Выебал, блядь, и говорит, забудь о деньгах.
0: О, блядь, какой. Трепещут бедра, как уха пластунья в Минакути.
1: Я и сам не знаю нихуя, что это такое, Коля, не спрашивай нихуя. Только так представь, одной рукой я ноги раздвигаю, другой пытаюсь расстегнуть наряд.
0: То есть пердолить норовит, все просто. А хуй тут писать об этом, да? Вот ты бы написал, я Зинке хуй решил там вставить, блядь, в Клавке, блядь, там, в корзинку, блядь, одной рукой я ноги раздвигаю. Она же не дает. У ней больные дни, типа того. Понимаешь?
1: А другие очень больные дни любят. Ну, оставив бани, это сауну, понимаешь, да?
0: У них тоже бани были.
1: Южного предместья? Со мною ты решила поселиться, но все мое богатство – обрывок рисовой бумаги. То есть нехуй делать после сауны со мной тебе. То есть ни денег, ни хуя, но хуй стоит, а денег нету. Поэтому пожелание хорошее, чтоб хуй стоял и деньги были, бля, Коля, Коля, чтобы драгоценный. Чего я тебе и желаю, корешок тебе драгоценный. Ну здесь, конечно, да хуя я тебе. Ну все, разве могу? Ну вот опять про коралл в зеленой воде. Почему он все время это рождает в зеленой воде? Всю ночь до рассвета вспоминала тебе, любимая. Кто сорвал с тебя кэса? Чей отразился коралл в зеленой воде? То есть кто тебя ебал, короче говоря, вместо меня? А я всю ночь с этим хуем лежал, вспоминал на обрывке рисовой бумаги тебя, блядь. Кроме рисовой бумаги, нихуя. Они все это делают, знаешь, как в холодной воде, блядь, там. О, блядь, виски серебрятся. Ты с улыбкой меня обнимаешь. Ну, это про импотенцию уже. Хорош мой драгоценный. Все с возрастом проходит, блядь. Желаю тебе здоровья и потенции хорошей. Вот виски серебрятся, ты с улыбкой меня обнимаешь. Молодые вина горчат. Лишь старое вино достойно абурадзюцу. О, бля. Ну, это не про импотенцию, а то все в том плане, что... Хорошо ебаться с человеком, который знает себе цену, блядь. То есть с серебряными висками, с тяжелым хуем и спокойным отношением к женщинам. А не то, что забежал, как пёс, поебался и убежал. Это хуйня все. Ты налей давай, ебанем потихонечку, блядь. О, сука, я устал разговаривать, блядь, меня, сука, распирает сегодня, блядь, с тобой. Угу. Вот оно, ебать, уколоти. Правда жизни, блядь. А потом уже, конечно, началась импотенция. Так я, говорит, 3 года давал себя обманывать лисице, на что похож нефритовый мой ствол. Ну, ты понял, кстати, про хуй, да? О, ужас! Темна Сидзими, ракушек река. То есть, представляешь, насколько он доебался, что у него, даже, говорит, на что похож мой хуй, не знаю об этом. Ракушками оброс, нахуй. Представляешь, что значит в реке ебаться? Ты рис обдирала весь день допоздна, никак не ложилась спать. К ясной луне подымаю взор, лаская усталый коралл, блядь. Ты веришь, нет, Коля, опять коралл, нахуй. Опять наебались. Она рис перебирала, а он ее в это время драл раком, блядь. В результате она уже охуела, а он, лаская усталый коралл, лег и стал смотреть на небо, блядь, как луна, мол, светит. Так вообще у него хуй превратится. Конечно, блядь, порастет ракушками, блядь. Но все хорошо в меру, блядь. Птицам встречи не суждены, ничто не сравнится с тобой. Чиста и прозрачна нефритовых губ глубина. Ну, догадайся, 4 раз, про какие губы он тут напоминает, блядь? Про малые половые, большие или еще какие, блядь? А, пизда, любитель пизды. И правильно. В меру хорошей кислой пизде есть много хорошего, блядь. Но хорошего. Из нее же не всегда говно всякое вылезает. Хорошие дети рождают. А как ты думаешь? И таланты, и гений. Ты, я, например, блядь. Ну, склон искал, блядь, рубокосо, блядь. Да хули вы сами перечислять, блядь. Злодеев, конечно, тоже дохуя. Ну вот импотенция, блядь. Ну, когда уже делать нехуй, ты сам понимаешь, да? Богатство дохуя. Мрамором обставился, столики завел, всякую хуйню, если сидишь, яйца посесываешь. А коралл-то твой, блядь. В зеленой воде нихуя не отражается, Коля, я бы сказал, блядь. Вот смотри, в яшмовой комнате зеркало чудится мне. О, призраки воспоминания, озеро в дымке, паник, нефритовый ствол. Нихуя не отражается в зеленой воде, коралл. Импотенция, Коля! Вот на этой ноте он и, как все, к сожалению, мужики, хотя некоторым удается дожить до последнего впердоливания, и потом уже... самому отрубиться, но хуй еще действует. Вот я желаю нам, Коля, с тобой такого, чтобы мы до последнего вздоха хотели и могли. Вроде на этих пых, чтобы те самые нефритовые губы оказались рядом, блядь. Чего я всем желаю, блядь. И тебе, Коля, моему драгоценному, обязательно.

0: Вот, Колян корешки, мой драгоценный. Но я тут уже во втором сезоне ночи кино, блядь, я смотрел, лежал на диване, и меня морило, блядь, ну я смотрел, честно тебе скажу.
1: Если происходит где-то в Индонезии.
2: Остров, блядь.
1: А остров секретный, блядь, ты пойми, сука. Ну, короче, они тронулись, блядь. О, блядь, смотри, на горизонте что-то плывет, блядь. Лодочка, блядь, какая-то. Русеночка, блядь, назеночка, а там и пизденочка, ёптым. Там баба, блядь, лежит, ёб твою. Высокая, блядь.
2: Пизда здоровая, ведь самка, блядь. И вот это Кинг Конга подруга. Она вроде как раскинулась, как русалочка, блядь. Лежит, ей делать-то нехуй, блядь. Нати-ка меня, ебать-ка широка. Ебите меня, пожалуйста, только, блядь, им пока, когда я оживу, блядь. Ни одна я в поле кувыркалась, ни одной мне ветер в жопу дул. Кость-то из этой серии, понимаешь, блядь. Короче, блядь.
1: Пыть, мамо, пыты. Вот она жизнь-то, блядь. А тут нахуй. Как пизданули, блядь.
2: И там что-то булит, пердит, блядь.
1: Ёб ты мать, глазки так бегают, смотрю, туман в глазю, ёбкой вертит, блядь. Ебать, я говорю, ебать, мои старые костыли.
3: Кинг-Конг, ебать, ёб, сара. Кинг-Конг, ебать, ёб, сара. Кинг-Конг, ебать, ёб, сара.

Хуя говорит, а вам не кажется ли? Не кажется ли, как все закручено, блядь? Не кажется ли, как все закручено, блядь? Не кажется ли, как все закручено?

0: И вдруг, блядь, стук, пыль, деревья падают, валются, блядь. И появляется Коля. Такое ебало! Ну, видал я в зоопарке, конечно, гориллу, блядь, видал, сука.
1: О, блядь!
0: И так живут. О, блядь. Блядь, изъебало там, блядь. Ой, спать, блядь, тут голос ему. Спать, уснул нахуй. И уже показывают на корабле.
1: О, блядь.
0: Он ее взял так, она у него прям вот на ладошке, блядь, лежит между пальчиками, блядь. Ой, блядь, думаю, сейчас как он ей впердолит-то, блядь, ёбаный, Кинг-Конг, ебать тебя в сраку, говорит, у нас с тобой ничего не получится.
1: Ну, нихуя ты дала, пизда, Марья Ивановна.
0: А он как будто все понимает. Он и английский язык учил, все нахуй,
1: блядь. О, я, блядь, я воль нахуй. Я добрый, натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
2: О, блядь.
1: О, я, блядь, я воль нахуй.
0: Натюрлих, блядь, ебать тебя в сраку, блядь.
1: Блять, ебать, тёх сраку.
0: Натюрлих, блять, натюрлих, блять, натюрлих, блять. Кинг-Конг, ебать, тёх сраку.

0: Блядь! Вдруг голос такой!
1: А это как ты Кинг-Конг, он вообще, блядь, язык выучил нахуй, блядь.
2: Заебали, он говорит, да хоть ты вы мне пристрелишь, когда не мучился, нихуя, блядь. Ебанулся с этого небоскреба и пиздец, блядь. А для Годзиллы он бы был маловат, Кинг-Конг.
3: Азарт, Коля, всему голова. Азарт, сука. Некоторые говорят, ох ты, азартен ты, Парамоша. Это издавна ведется. Издавна, заметь. Сколько сейчас этих казино. Ебать, колотить, машину поставить негде, блять, в центре. Одни казины.
0: Ёптим, там евро, блять, там Шангрила, блять.
3: Ебать.
0: И причем, сука, что характерно, я всегда возмущаюсь, блядь. Ну почему же вы все стоянки-то не сделаете? Почему вы загробастили нормальные городские-то, блядь?
3: Видать, они оплачивают, сука, там. Наверху, значит, получите от нас за эти стоянки, якобы, которые мы у вас спиздили, блядь.
0: Но нам-то похую, что у нас спиздили, нам ставить машину некуда нахуй.
3: И вот они одна на одной эти казины, блядь, стоят.
0: Сука, ты веришь, нет? А мне тут Кадин сказал, говорит, ах ты, говорит, блядь, ты напрасно, говорит, этот пиздись тут сидишь, блядь. 100% у них, говорит, блядь, налог. Я говорю, как же 100%? Значит, 100 заработал и 100 отдай, да? И говорит, да. А на что же они живут?
3: А это уже, говорит, вас не касается. И ебало ваше социальное, отворотите, блядь.
0: Какой был магазинчик хороший, около там, блядь, этого ебаного... Ну, не ебаного, хорошего театра Ленком. Ну, не моего, конечно, театра любимого, блядь. У меня любимый Эрмитаж, конечно, блядь. Но Ленком, хули. Маленький мой жизнь, зайдешь, пивка, блядь, хуйка, зубка, того-сего. Хуй-то, джекпот. Теперь. А? Он тебе, родственник тебе, что ли, нахуй? Коль, все-таки глаза-то вылупил на меня, нахуй, блядь. Ебальщик-то, блядь, опять морщишь, блядь. Корешок мой драгоценный, он тебе не родственник, нихуя. Он тебе
3: заклятый враг, блядь.
0: Около храма, блядь. Можешь сказать, джекпот живет. Какой-то хуй мамин. И вот зайди туда, там без руки тебя объебет несколько раз. Если не понравится, он тебя еще несколько раз объебет. А захочешь, он тебя еще раз объебет, блядь. Просто чтобы доказать, что я все равно всех объебываю. Мы с тобой давно. Ну, в преферанс мы, помнишь, как сядем, бывало, на кухне, блядь. Ну, там же думать на... А потом компашка, блядь. А сейчас они, ребята, блядь, они как деньги получают, так с ними расстаются. Им похую. Ну, деньги-то легкие, блядь, ёпты, блядь. Приходит кореш у меня один есть, блядь. Ну, хули ему. Он машину бросил прямо у кузины, блядь. Говорит, утром поеду, хули, там, шофер, приезжай в петлю. Машину мне забери, оттуда нахуй. Потому что он в кусках и в зёбу, блядь. А когда он в жопу, ему хочется поиграть, блядь, в эту вот ебаную казино. И играет, блядь. Уж во что он там играет, не знаю, наверное, в эту зеро, блядь, красное-черное, блядь. А во что он еще может играть с такими мозгами, блядь? Он же не может играть в покер, блядь. Какой-нибудь там игры-то, блядь, какие, сука. Там это, крутится эта рулетка, блядь, нахуй, да? Да не эта ебаная рулетка, блядь, это метр, еб пизда. Это мы квартиру с тобой мерили рулеткой. А эта рулетка, она такая в колесе. Шарик, белка. Помнишь, смотрел эти ебаные? Ну как они, товарищи-то, блядь, наши? Угадай мелодию. Ой, пизда. Это кто, где, когда? И что, где случилось, нахуй? Вот это вот, нахуй. Там рулетка, блядь. О, стрелочка попала. Да пизда. Какой, нахуй, это Усиевич? Нет, как его? Размолович, блядь. Не, ну это с усами-то, ёпты, как его? Ну вот ты кашляешь, хуль ты кашляешь. Скажи, как его зовут-то, блядь. Фамилия-то его. В пятницу-то, блядь, все мозги ебет нам полем чудес, блядь. Якубович, ёпты, мать! Какого ж ты хуя молчишь, сидишь, пизда! Ну, Якубович, блядь, тоже мозги ебет, сам заебался, и все бы уже мозги сломал, нахуй. Спасибо, тетя Клава, за варенье, нахуй, он сам охуел, блядь. Он же, видать, когда подходит к этому, блядь, колесу-то, нахуй, фортуны, блядь, он говорит, блядь, вся вареньем обдолбит, нахуй. Огурцами, блядь, лаптями этими ебаными. Ну, рыбы, знаешь, эти лапти, блядь, нахуй, везут. Все откуда, кто чего может, блядь. Кларе привет, тому привет, блядь, всем привет, интернату, блядь, пиздец. Зоне привет, нахуй, где сидел 5 лет, блядь, я с корешками драгоценными, блядь, всем привет, нахуй. Понимаешь? Говорит, играть будем, нет? Крутить будем колесо фортуны? Говорит, ну в пизду ваше колесо фортуны, блядь. Пообщаться дальше с народом в пизду, блядь. Народ-то там тоже охуевает, блядь. Записываются, Коля, блядь. Ну хули это игрище, блядь, это все детские шалости, понимаешь? Какой там в пизду азарт? Я тебе о настоящем азарте, когда совершенно в жопу пьяный человек в азарте, блядь. Ты видел, нет? О, блядь. О, Серегу корешка моего драгоценного, блядь, посмотри как-нибудь, блядь. Я тебя привезу, блядь, в каком-нибудь Шангриле, блядь. Он как насчет хуярить, блядь. Че он там хуярит-то, я не знаю, блядь. Ну вот хуярит. Веришь, нет? Аж машину оставляет, блядь. Ну там бесплатные напитки, понимаешь? А это для русского человека смерть. Нам за плату и за большую рады, понимаешь? Как в Финляндии, блядь. Так, сука, финны не выдерживают. Они к нам через границу сошли, блядь. Не выдерживают нихуя. Мы, говорит, финны хоть народ спокойный. Мы, говорит, блядь, терпим неделю, а потом нихуя не можем терпеть, блядь. Бежим в пизду. У меня один корешок драгоценный говорит. Ты, говорит, Сюра, постишься или нет? Я говорю, ну, как постишься, бля? Я говорю, я не могу постишься, потому что я работаю, я, бля, все-таки там. Ну, сейчас наша троечка с тобой накрылась медным тазом, бля, да? А, бля, поэтому мы с тобой хоть можем пообщаться, бля. А живой сын жалко. Средства к существованию накрылись, блядь. А, вот так вот, блядь. Они там думают, маракуют, как бы там сивыру-сивыру, а хуль мараковать-то, блядь. Так дело в том, что, блядь, маракуй не маракуй, блядь, а талант, он и в пизде талант, можно сказать, блядь. И даже без, блядь, безработный, он все равно талант, сука, блядь, коль наливай, блядь, на святое наступил, блядь, ебать, колотить, блядь, мои старые костыли, блядь. А-а-а, вот сейчас оттянусь немножечко, блядь. Так я про финнов тебе говорю. Кульфины. Финн, народ трудолюбивый, блядь. Все у них. Все чин-чинарем. Но, сука, больше недели не выдерживают. И ведь, сука, ну, уровень жизни, блядь, заработок. У них там так водяра дорого стоит. И ведь ни один, блядь, не гонит сам. У нас-то, блядь, самогоноварение. А там-то сам Бог велел. Там из водопровода вода прям чистая. И что, прям написано. Исправленная люкс, блядь. Вот прям как на водке, нахуй. Прям вытекает, нахуй. Вода чистая, исправленная, блядь. То, что прям для водяры сам Бог велел, блядь. Гони!
3: Не гонят, сука.
0: Все к нам в Россию. Им легче, блядь, нахуй.
3: Законопослушные, блядь. Понимаешь, нет?
0: Резину шипованную не надевают, потому что там у них, сука, блядь, только зимняя. И именно с таким профилем, нахуй. И посыпка у них там идет песочком, голышками, камушками, блядь.
3: Это не у нас тебе, блядь.
0: У нас мало того, что шипованную надел, еще гвоздей туда набил, нахуй, и пиздует, блядь. Еще думаю, как бы, блядь, не дай бог, не пронесло. Эти пронесет, нахуй. Короче, блядь, законопослушные граждане Финляндии ездят к нам в Питер, и там хуярят, хуярят и хуярят. Как это было при Софье Власьевне, блядь? Софье Власьевне, блядь, так это при перечне, блядь, при зиме, блядь, то есть при капитализме. Так же хуярят. И сколько бы они ни хуярили, а она у нас все есть и есть и есть, блядь. Валера-то, Коля, ты знаешь, сколько у нас народ выпивает? Нарыло. В год. Я тебе даже говорить не буду. Ёбнись из дивана. Пизда. Столько не выпивают нигде.
3: Именно чистого спирта.
0: Ну, кто-то, конечно, пьет чистым спиртом, кто-то пьет мягким спиртом там, ну, в пивах, прочее, все это соотношается и ебенится, блядь. Так я тебе об азарте, Коля. Я же об азарте тебе говорю, блядь. Азарт не в том, чтобы выиграть, блядь. Азарт в том, чтобы тебя объебали как можно не скорее, а медленнее, Коля, блядь. Вот они тебя объебывают, а ты радуешься, блядь. Медленно объебывают, блядь. Сука, чтобы сразу хуяк все вытряси.
3: Они медленно вытрясают. Медленно, сука.
0: А за углом уже джекпот, сука. Ну что, сука, бля? Может, проверим, как у нас там, блядь? Говорит, да хули. А когда уже человек уже нехуй терять, ему говорит, сразу джекпот, блядь, в пизду. Вот и все. Лиса Алиса, ёптая мать. И кот Базилио, блядь. За каждым углом, блядь. Называется
4: казино, блядь. Машины там разыгрывают такие, ты видел, да? Пердаки, бля.
0: Думаю, ну и что ты с этой машиной сделаешь, бля? Вот ты выиграл ты машину, да? Ну и куда нахуй? Ты за угол не повернешь, а ты мут нахуй, и пизды еще дадут, блядь. Докажи, что твоя. Докажи. А, хуй-то. А ты хуй докажешь. Я выиграл. А, квитанцию, блядь. Да хуй, квитанцию. Вытри жопу этой квитанции, блядь.
4: А квази кичница, бля, мы, мол, машину, мы, мол, хуё моё.
0: И осетра? Чё ты глаза выпустил? Да, которого в Астрахани не спиздили, блядь, понимаешь? Он доплыл, нахуй. Как в Азов зашёл, не знаю, блядь. Как он там по дну пробуровился, блядь. Азовское море мелеет на каждом, может, шагу, блядь, сука. Пока дойдешь яйца сполоснуть, нахуй, 1.5 километра, нахуй. Чтоб яйцами коснуться воды, если не сообразил присесть. Если вовремя сообразил, присядь, не ходи никуда. Сиди и вкушай ванны Азовского моря, блядь. А Таганрог с этой стороны? Ростов с этой стороны? А Таганрог с этой стороны? Кто, коли там, великий Чехов, блядь? Чехов, Чехов, ёпта мать, Антон Палыч, блядь. Который посетил, блядь, мало того, что провел голодное, блядь, детство в лавке у папы, блядь. Посетил, нахуй, остров Сахалин. Бог, какая пытливость была. Но после чего заболел чахоткой и умер. Нахуй, думаю, тебе было ехать в этот Сахалин, блядь, ты сука. Это же не самолетом лететь, блядь. Он пиздовал туда, он простудил себя все легкие, блядь. Из-за своей пытливости, блядь. Писатель. Как хуярил, все описал. Он там у него, сука, целый про этот централ, ебать, ее колотить, блядь, про... Не про Ростов будет сказано, блядь, нахуй, про Сахалин. Там как бежали, блядь, сука, какая тяга к жизни. Два мудака с собой молодого волочили, блядь, чтобы его есть потихоньку, пока бегут, нахуй. О, какая тяга к жизни была, блядь, Коля. Я думаю, нахуя им такая тяга к жизни, блядь. Вот у Чехова не было такой тяги к жизни, а он Чехов, блядь. А эти два муравья, блядь, поедатели, блядь, сука, каннибалы, ебать, и Чехов все это описал. Ну, когда он все это описал, у него очень хуёво со здоровьем стало. Потому что, когда все это опишешь, блядь, действительно, со здоровьем хуёво. Лучше про это и не думать, блядь. Но Чехов родился в Таганроге. Это в Ростовской области, блядь. Короче, блядь, они уже стали подумывать, как бы им от этого делать-то. Ну, там девочка Настя говорит, ну поехали, мол, нахуй за границу. Ну хули тут делать? Говорит, а что я там буду делать, блядь? Дворником, блядь, сука, блядь, машины мыть. Что я умею, ты говоришь, бля? Только по голове бить, блядь, сука. Тоже, бля, проблема. Проблема, Коля, сука. Ты бы компьютером занялся, блядь. Там компьютер, знаешь, в каком ходу Настя, блядь. На худой конец каким-нибудь хакером стал бы, блядь. Взламывать какие-нибудь банковские сейфы, блядь. О, сука, они нашли эти лихие, блядь, ребята. Ну что, кореша, вот хорошо тебе стало, все тепло тебе, я тебе сейчас укутаю, понимаешь. Баб мы наших погнали, сейчас сидим хорошо, дождичек стучит, кап-кап, по этому самому, по нашему этому подоконничку. Металлическому стук-стук, там ветерок, всякая другая хуйня. А у нас с тобой и тишина, и покой. И хоть ты болеешь потихонечку, я сяду с тобой рядышком, твой стаканчик-то приму. Кореша мой драгоценный, хорошо получилось, мне просто. Чуть-чуть сахарочку можно добавить, пару кусочков на стакан. Для мягкости, я бы сказал, для мягкости. Когда глинтвейн делаешь только, не только просто так открыл портвейн и давай туда сахар сыпать, совсем омудел. Это не почувствуешь никакого вкуса. А это когда глинтвейн, туда сахарку обязательно надо добавить, кое-что мой драгоценный. Вот, а я ведь все, отсутствовал тут какое-то время, понимаешь, и я ведь попал в такую историю, кореш-то мой драгоценный. Ты даже не поверишь, я в мультике снялся, блядь. Чё ты ебал такой, кукожил, блядь? Чё, вот, сука, живьём, блядь! В мультике, сука, снялся, блядь! Нарисовали меня там, нахуй! В мультике! И говорят, а не желаете ли озвучить сами себя? Я говорю, с удовольствием, а что я должен делать, блядь? А вот вы встаньте к этому микрофону, бля, и вот нам тут наговорите всяких таких вот моментов написали на бумажке, всякой хуйни. А я говорю, ну, хуйню, я, конечно, так привык говорить все время, блядь, но... Хочется сегодня по делу, блядь, сейчас я только хуйню одну говорю, говорит, не, ну тут по делу, по делу. А мультик называется этот самый «Столичный сувенир». Говорит, самые драгоценные, понимаешь, из Ростова делают. Там действия очень оживленные, там ребята из армии откинулись, дембель, кругом девки красивые ходят, топ-модели с ними в поезде. Ой, едут, жопой вертят, а этот... Парень, кажется, который герой, главное, он ко мне, понимаешь, я ему как дядя, бля. Дядя самых честных правил, понимаешь.
3: Да работаю на ростовском винзаводе, бля. Вот я его там встречаю, показываю ему Ростов, там, там он говорит, тут вообще столько статуй, кругом всяких этих, стоят всякая там кто-то, поебень всякая, понимаешь, памятники разные, народные, там даже памятник деду Сюкарю есть, ты веришь, нет? Деду Сюкарю, ну, Сволков там, понимаешь, донские рассказы, ёптать, Ростов, папа, блин. Одесса, мама. Так он стоит там, бедный этот Сюкарь. Он вот так вот стоит, значит, у него тут ведерчик какой-то, вроде как усить там рыбка какая-нибудь, удочка, и палец вот так вот держит. Палец как бы показывает, мол, вот Давыдов, мол, я тебе и говорю, типа что-то вроде этого. Так там местные, значит, вся эта урла, они ему все время каждый вечер на палец презерватив вешают. Вот натягивают ему презерватив и все. Но уважают Сюкаря, они неиспользованные только ему надевают. Любит, говорит, старика. Понимаешь, что будет использовано, это совсем уж будет гадость. Все-таки литературный герой высокого пассива. И там всяких таких историй очень много я рассказываю. И вожу его прям, по ликерводческим заводу, кругом винище течет рекой над головой, там по трубам, понимаешь. Ну, очень красивый мультик, я тебе скажу, Коля. Вот это очень красивый мультик. Вот не знаю, когда выйдет он, все, мне скажут, я тебе обязательно, ну, мы, во-первых, посмотрим, все тебе буду рассказывать. Посмотрим, кассеточку дадут нам. Посмотрим, это такое столичная стучка, а ребятишек там сколько всяких позанимали, там и всяких театров, там известные всякие, там и Лазарев-младший, там и жена Безрукова, который бригаду тут всю эту тут создавал, понимаешь, нам тут в сериалах, так, Безруков, да, она у него пишет, там народу, там из театра на юго-западе, бля, там от кого только нету, бля, даже Инночка Гомес, врут мячих пыль, которая, ну, последняя героиня, бля, девочка красивая, и все это, ну, сок мы с тобой редко пьем, но иногда, когда покупаем с дикого будуна, там можно было увидеть ее, как последнюю героиню, вот она, мол, там, на архипелаге где-то, мол, играет в эту вот игрушку, последний герой, понял, да? Ну вот, Инночка Гомес. Да там все, ой, каких там девчонок тоже, только не было. Ой, а там много всяких девок-то, здесь. О. Так что, готовься, кореша мой драгоценный, все, скоро выйдет, как говорится, на экраны, ну это ладно.

учителю-нибудь. Сделай же что-нибудь, просто схвати за грудь или за что-нибудь. Если ты не будь, в народе не поймуть.

Получаю я от братвы письмо из Анзера Слизерка. Пишут, бля, ребята, бля. Сюра, бля, объясни, что такое ГКО, бля? Врод на чихпы. Мы, говорит, тут въебываем, бля, выпускаем там всякую хуйню, телогрейки, фуфайки, бля, валенки валяем, хуяем, полный, блядь, самообслуживание. Сами себя кормим, блядь, занимаемся всякой хуйней, блядь, спортом, блядь, занимаемся, спиртом уже занимались, блядь, теперь тут ведем здоровый, сука, образ жизни. Вот мы, сука, и задирались. Это что такое ГКО и чем его в рот мясных пых едят и куда его засунут, блядь? Все, как говорится, представление вот этой все этой хуйни, блядь. На что я, ребята, могу вам отметить, блядь. И сам я нихуя не понимаю в этом, блядь, в рот мясных пых, блядь. Потрогать его нельзя, блядь. Сука, один потрогал, пришел, пиздец, тут накрылся, бля, медным тазом, блядь. Это, сука, взаиморасчет называется. То есть, ты мне нихуя, и я тебе по пизде мешаю, блядь. То есть, есть такая бумага, на ней написано ГКО, блядь. О, ебать, мои старые костыли. А там нихуя, блядь. Ты понимаешь? Иностранцы просто охуели, блядь. Ведь это все мы должны вложить наши, бля, вот эти зеленые, вот в это ГТО, блядь, нахуй. Они, значит, в это ГТО вхуячили, блядь, им говорят, ну а теперь мы вас поздравляем, пиздец, обосрались. Ха-ха-ха-ха, блядь, это что такое придумай, блядь? То есть, сука, понимаешь, так, как мы ебали, все попало, кроме шила и гвоздя, блядь. Шило круглое, шальной гвоздь вообще ебать нельзя, блядь. Ты понимаешь, блядь? А нас ебут не переставая, блядь. Дай хоть отдохнуть, батюшка, блядь, да что ты заебал, блядь. Ну дело не в этом, сука, блядь. Дело в том, что черномырин, блядь, он, блядь, говорит, вот, сука, какой путь, блядь? Либо нам завинтить гайки, нахуй, по самую сраку. Я говорю, завинчивать в пизду, блядь. Ну, ремни давай затянем. Я говорю, ну, затягивайте на наших, блядь, пузырях, блядь. Хуй вы их затянете вам, ремня не хватит нихуя, блядь, со всей стороны, блядь. Мы-то затянем, в рот мячик, я вообще ремня не нашего нихуя, у меня портки он соскакивает, блядь, на пятках держится, блядь. В рот мячик пых, блядь. За геморрой зацепились, блядь, висят, сука, блядь. А хули, блядь, делать, сука, питание какая, блядь? Вот так, в рот мячик пых. Так вот ГКО, блядь. Вот давай, мол, мы в этими ГКОами, блядь, сейчас будем расплачиваться, блядь. Ну как Уругвай, блядь. Хуй в сраку, мы же не в Уругвай, живем-то, блядь. Он пошел, сука, посрал под куст, блядь, банан сорвал и пошел, блядь. А у нас где сорвешь, нахуй, банан-то? Поебал только получишь, блядь, что сорвешь, блядь. С березы веник, блядь. Ну и веник ему сришься этим, блядь, узришь, блядь. Попариться можешь, блядь, нас и так запарили уже нахуй, блядь. И веников не надо ни в пизду, блядь. А ты знаете, блядь, как у нас деньги добывают, блядь? У нас все в России, когда вот этот разгар всякой хуйни, блядь. И чубайся, блядь, чубайся, блядь. Ты, сука, умеешь деньги доставать, блядь. Да я умею доставать в рот мясных пых, блядь. Ну как достать, блядь, в рот мясных пых? У кого, блядь? А говорю, у меня есть одна мыслишка, блядь. Вот если вы меня назначите самым главным, блядь, по доставанию, блядь. Ты скажи честно, блядь, где достанешь? Он говорит, отсосу у Камдесю, блядь. Камдесю и такой хуй сидит, блядь. Самый здоровый хуй, блядь. У него, блядь, этот вот, сука, банк и бабки, блядь. ВМФ, блядь, банки нахуй, все. И говорит, отсос, блядь, Петрович, позвольте сделать у вас Камдесю, блядь. А кто лучше всё сделает? Чубайс. Тот побежал, на карачке пополз и отсосал, блядь, половиночку. Ну, говорит, потом остальное, блядь. Сука, дед, дососёшь, блядь. Вроде бы сих пых. И сарак Чубайса завожали, блядь, умел, блядь. Да так, сука, уметь, ты тут зинку пошли, блядь, она клевей сделать нахуй все, блядь. Она, сука, так оформит тебе, сука. Или, блядь, уж в конце концов, бля, Монику Левинску. Никто не платит нихуя. А хуй платить-то, блядь? Хуй ГКО, блядь. Ну, ГКО, в рот мясных пых, блядь. Ну, эти посмотрели американцы, англичанцы посмотрели, бля. Вергерцы, блядь, всякие другие, блядь, нанайцы. Говорит, хуйня. Это все хуйня. Они точно сказали, хуйня. Ну, их не объебёшь, бля. Сервер хотя бы объебать. Пришёл этот молодой, так хуй-то, комсомолец, блядь. Корниенко, блядь. Как его, сука, зовут-то, блядь? Петька Васька, блядь. Говорит, дай я себя в порядок наведу, блядь. Черномырин, ответь за наколку. А Черномырин говорит, ахуй в сраку, блядь, вместо маку, блядь. Вот ты, сука, молодой, ты еще не понимаешь многого. Ты на меня прешь сейчас, блядь. Но я, сука, тебе гарантирую, блядь, обосрешься. Он говорит, а президент говорит, Черномырин, уйди, блядь, нахуй. Черномырин, уйди, блядь, ты мне не даешь, блядь, размаху, блядь. Он говорит, размахнись, у тебя в рот тебе цепых, блядь. Черномырин уходит, блядь, сырого брови насупил, блядь, и уходит, блядь.
Приходит молодой чувак, бля, говорит, так, сука, значит так, вроде бы сих бы, как я понимаю, все, я, бля, представляю все только по себе, блядь. Значит так, так, вы нахуй все, вы все в пизду, вы все к ебе не матери, блядь, всех нагнал нахуй, говорит, так, ГКО, блядь, ГТО нахуй, все на готове, блядь. Либо мы обеспечиваем ГТО, блядь, либо платим зарплату рабочим, блядь. Я посрался, блядь. В рот мне сих пых, блядь. А я же как, блядь, как божий день президент сидит, блядь, думает, кто же здесь обосрется, блядь, наконец, нахуй. То есть, понимаешь, он не то, что, блядь, ситуация, говорит, я владею ситуацией, он периодически говорит, я владею ситуацией. А сам говорит, кто же тут обосрется, блядь, кроме меня, блядь. И все серут и серут, блядь, как птички, нахуй. Не успел заглотить, у него старую старый хуяк. И на голову, блядь. А на голову другому, блядь, но не президент, он нихуя, блядь. Он успевает отворачиваться, блядь. И знает, когда упадет, нахуй. Все он, сука, знает, блядь. Говорит, слушай, все, блядь, я тебя люблю, сука, блядь. Вот, блядь, всех пых. Говорит, да пошел ты нахуй, блядь. Он говорит, нет, я говорю, рот я всех пых люблю и хочу тебя назад вернуть. Потому что с этим ГКО мы обосрались, блядь. Потому что наш комсомолец, блядь, решил отдать по полной программе. Хотел честно жить. Ха-ха-ха, в рот меня всех пых. Где вообще честно жить-то, блядь? Ты, сука, будешь, блядь. Он говорит, либо, говорит, блядь, платить шахтерам, блядь, которыми касками весь мост разболотили нахуй, превратили его в ровную дорогу, блядь. А он был горбатый, блядь. Ну, в смысле, названный в честь Горбачева, блядь, мост был горбатый, они касками хуячили, сидели, блядь. А там уже, знаете, началась уже, блядь, это вот, пиздота. То есть, это, эрозия матки, блядь. Ой, пизду, какую матки, нахуй. Эрозия моста, блядь, началась. Ты понимаешь? А эрозия, знаешь, такое? Это разрушение, блядь, проистечение трещин и всякая другая хуя, блядь. А что президент сказал? А познатушки-перепрятушки, в рот мящих пых, блядь. Пиздец, ошибся нахуй. Пошел нахуй ты, блядь, а ты все равно вернись. На все остальные сказали. Ну, блядь, ну ты, сука, Боря, даешь. Ну как же так можно, блядь? Мы только все обосрались до этого, блядь. Обосрались еще раз, блядь. Сколько же можно серка срать? В рот на сих пых. Ты что, одним горохом питаешься, что ли, блядь? И мы тоже, сука, сука, да нет, блядь. Вроде, блядь, ненормальный, сука, блядь. Буфет, хует-мует, блядь. Хотя кофе исчез, блядь. Они там, сука, все кофе любили, блядь. Пиздец. А кофе-то оттуда нахуй, блядь. На доллары, блядь, получали. Пиздец, кофе исчез. У них сразу, блядь, сон, блядь, наступил в думе, блядь. Все, блядь, начали думать, как кофе добыть. Наконец-то конкретная задача, блядь. Появилась кофе добыть, сука, вроде всех пых. Пошли на улицу, блядь, искать кофе, блядь. И тогда они разглядели на улице, что люди-то, блядь, все охуели.